чудо мис, мне на посада, ради мне месяца я излазим с нём. Цельные цепели и белая кошуля, опасно играй с девойком том. Ерунда жели гужвы луды забаве, и так уволи ночи драгу камне, не с вас светла.